товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики,